0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра воскресенье в крае облачно, максимальная температура воздуха до плюс 24, ветер южный, слабый до 4 метров в секунду.
2: Реклама. Нужно заварить и очистить раму внедорожника или грузовика от ржавчины? Или подготовить спецтехнику к покраске? А может, требуется бескоструить кирпичный забор на вашей территории? Обращайтесь в сварочный бокс. Мы делаем все. Бескостройная обработка любой сложности. От деревянных зданий до цистерн. Сварочные работы. Антикоррозийная обработка дна автомобиля. Покраска авто. Работаем на выезд с оборудованием. Есть наличный и безналичный расчет. Уссурийск. Целинная 2В. Телефон 8-914-979-31-38. 8-914-979-31-38.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

начинается «Приморская волна». Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
2: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра воскресенье в крае облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 24. Ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
2: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
2: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
4: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
5: А в Декатур предложили нам Дананг.
4: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
5: Да.
4: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайян, как в сказку попали.
5: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
4: Надо обязательно повторить.
5: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организует.
4: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
5: 290-0085. 290-0085.
6: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморское, Приморское, Приморское, Приморское, Приморское, Приморское. Волна.
1: Всем привет, я Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни на Приморской волне.

0: Здравствуйте. Проверим присутствующих. Маруся.
1: Я тут.
0: Алиса.
1: Всегда рядом с вами.
0: Ой, подлиза. Салют?
2: Есть.
0: Что значит есть?
3: Приморская волна есть во всех устройствах с этими голосовыми помощниками. Просто скажите: Алиса, Маруся или Салют, включи Приморскую волну, и любимая радиостанция заиграет в вашей умной колонке.
0: Приморская волна. Удобно слушать.
4: 16+.

0: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56. Нужно заварить и очистить раму внедорожника или грузовика от ржавчины? Или подготовить спецтехнику к покраске? А может, требуется бескоструить кирпичный забор на вашей территории? Обращайтесь в сварочный бокс. Мы делаем все. Бескоструйная обработка любой сложности. От деревянных зданий до цистерн. Сварочные работы. Антикоррозийная обработка дна автомобиля. Покраска авто. Работаем на выезд с оборудованием. Есть наличный и безналичный расчет. Уссурийск. Целинные 2В. Телефон 8-914-979-31-38. 8-914-979-31-38.
1: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
2: А в Декатур предложили нам Дананг.
1: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
2: Да.
1: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
2: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
1: Надо обязательно повторить.
2: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организует.
1: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
2: 290-00-85. 290-00-85.

0: 8 49 46. Код города 42 34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8 423 26 86 911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
1: Приморская волна.

0: «Приморская волна».
1: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 25200294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
2: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
1: Приморье, 12 часов.

0: все только начинается.
1: А в этот день события, ставшие историей.
2: Ежегодно 22 августа в России отмечается День государственного флага Российской Федерации, установленный на основании указа президента 20 августа 1994 года в связи с восстановлением исторического российского трехцветного государственного флага. 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище серпом и молотом. В этот день на чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать полотнище из белой лазаревой алой полос официальным национальным флагом России. Считается, что впервые бело-синий-красный флаг был поднят в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле «Орел», построенном на Дединовской верфи. Законным же отцом триколора признан Петр I. 31 января 1705 года он издал указ, согласно которому на торговых всяких судах должны поднимать бело-синий-красный флаг. Сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. Но официальный статус флаг приобрел только в 1896 году, когда накануне коронации Николая II Министерство юстиции определило, что национальным должен окончательно считаться бело-синий-красный цвет и никакой другой.
3: 22 августа 1864 года подписана первая Женевская конвенция. Женевская конвенция – международно-правовой договор, которым нормируется охрана и облегчение участи раненых и больных во время военных действий. Всего существует 4 Женевские конвенции. В основу Женевской конвенции была положена идея помощи покровительства всякому раненому, своему и врагу безразлично. Причем раненые и больные, находящиеся в медицинских учреждениях, а также весь персонал этих учреждений, считаются нейтральными лицами, вне зависимости от того, кем из воюющих стран занята эта местность. То есть в плен они не берутся и пленными не считаются. Неприкосновенными, помимо раненых и персонала, являются и госпитали, вся материальная часть, а также местные жители, помогающие раненым. Еще одной особенностью конвенции было то, что она впервые определила отличительный знак медицинских учреждений и персонала, занимающихся уходом за больными и ранеными – красный крест на белом фоне. Сооружения медицинского характера должны были обозначаться флагами, а персонал – повязками. То есть красный крест на белом фоне указывает на нейтралитет персонала или учреждения, защищаемой данной конвенцией.
1: А в этот день – события, ставшие историей.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра воскресенье в крае облачно, максимальная температура воздуха до плюс 24, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
2: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
4: Риви, твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.

0: магазин, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Cause I gotta have faith.
1: Приморская волна.

0: сидела бабка-ёжка. И была она страшная-страшная и огромная бородавка на носу.
1: Марья Ивановна, а почему бабка-ёжка не пошла в клинику доктора Григоренко?
2: Удаление родинок, папиллом и других новообразований. Опытные хирурги, дерматологи-онкологи. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Владивосток, Калинина 295. Без выходных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.
6: Алиса.
7: Нет, Маруся.
6: А я говорю Алиса.
7: Маруся и только Маруся.
6: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
7: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
6: Приморская волна. Удобно слушать.
7: 16+.
8: Приморская. Приморская. Приморская.

Комсомольская волна. Все только начинается. Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Только лучшее.

Приморская волна. Все только начинается.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
2: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
3: А в Декатур предложили нам Дананг.
2: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
3: Да.
2: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайян, как в сказку попали.
3: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
2: Надо обязательно повторить.
3: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
2: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
3: 290-0085. 290-0085.

0: 38 49 46. Код города 42 34.
1: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна. В Приморье 13 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Oh, those Russians.
1: Погода в Приморье.
2: Сообщение Примгидромета. Завтра воскресенье в крае облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 24. Ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
3: Реклама. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56. Нужно заварить и очистить раму внедорожника или грузовика от ржавчины? Или подготовить спецтехнику к покраске? А может, требуется пескоструить кирпичный забор на вашей территории? Обращайтесь в сварочный бокс. Мы делаем все. Пескоструйная обработка любой сложности. От деревянных зданий до цистерн. Сварочные работы. Антикоррозийная обработка дна автомобиля. Покраска авто. Работаем на выезд с оборудованием. Есть наличный и безналичный расчет. Уссурийск. Целинные 2В. Телефон 8-914-979-31-38. 8-914-979-31-38.
4: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
5: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
6: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
6: 8-423-26-86-911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Ваше здоровье – наша цель. Спасибо, что выбираете нас. Клиника доктора Григоренко 6-й год подряд становится победителем народной премии «Продокторов». Широчайший спектр услуг – лазерное лечение варикоза, геморроя, гинекология, косметология и другие направления. Клиника доктора Григоренко. Звоните 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+. Приморск.

0: Приморская, Приморская, Приморская, Приморская, Приморская, Приморская волна.
1: Ты меня на рассвете.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
2: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
1: А в Декатур предложили нам Дананг.
2: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
1: Да.
2: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
1: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
2: Надо обязательно повторить.
1: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организует.
2: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
1: 290-0085. 290-0085.
3: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.

0: 1, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56. Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение прим. Гидромета. Завтра воскресенье в крае облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 24. Ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
2: Реклама.

0: 46 38 49 46. Код города 42 34.
1: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8 920 233 36 56. 8

0: 8 49 46. Код города 42 34.
1: Компания Onyx. Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе Елена. Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: варикоз, мы лечим отлично, без боли, без слез. Варикоз.
1: Современное лазерное лечение варикоза. Передовая методика. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Телефон
2: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Здравствуйте. Проверим присутствующих. Маруся.
5: Я тут.
4: Алиса.
5: Всегда рядом с вами.
4: Ой, подлиза. Салют?
6: Есть!
4: Что значит есть?
2: Приморская волна есть во всех устройствах с этими голосовыми помощниками. Просто скажите: Алиса, Маруся или Салют, включи Приморскую волну, и любимая радиостанция заиграет в вашей умной колонке.
4: Приморская волна. Удобно слушать.
7: 16+. Приморская волна. Все только.

0: Нужно заварить и очистить раму внедорожника или грузовика от ржавчины? Или подготовить спецтехнику к покраске? А может, требуется бескоструить кирпичный забор на вашей территории? Обращайтесь в сварочный бокс. Мы делаем все. Бескоструйная обработка любой сложности. От деревянных зданий до цистерн. Сварочные работы. Антикоррозийная обработка дна автомобиля. Покраска авто. Работаем на выезд с оборудованием. Есть наличный и безналичный расчет. Уссурийск. Целинные 2В. Телефон 8-914-979-31-38. 8-914-979-31-38.
1: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
2: А в Декатур предложили нам Дананг.
1: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
2: Да.
1: И те мраморные горы, и Бана Хиллз. А Хайян, как в сказку попали.
2: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
1: Надо обязательно повторить.
2: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организует.
1: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
2: 290-0085. 290-0085. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам. От 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
4: 8-423-2686-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморье, 15 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра воскресенье в крае облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 24. Ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
4: А в Декатур предложили нам Дананг.
3: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
4: Да.
3: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан... сказку попали.
4: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
3: Надо обязательно повторить.
4: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
3: ВДК-тур. ТЦ Маниш. Володарского 99.
4: 290-2085. 290-2085.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
0: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
0: 16+.
2: «Приморская волна».

Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание с

0: Ливи, твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
1: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
2: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Радио «Приморская волна».

Нужно заварить и очистить раму внедорожника или грузовика от ржавчины? Или подготовить спецтехнику к покраске? А может, требуется бескоструить кирпичный забор на вашей территории? Обращайтесь в сварочный бокс. Мы делаем все. Бескостройная обработка любой сложности. От деревянных зданий до цистерн. Сварочные работы. Антикоррозийная обработка дна автомобиля. Покраска авто. Работаем на выезд с оборудованием. Есть наличный и безналичный расчет. Уссурийск. Целинная 2В. Телефон 8-914-979-31-38. 8-914-979-31-38. В теплице.

0: 8 49 46. Код города 42 34.
1: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8 920 233 36 56. 8 920 233 36 56.
2: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8-423-26-86-911.
0: Вещание в интернете на primvolna.ru.
1: Любимая поп-музыка. Приморская волна.

0: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
1: А в Декатур предложили нам Дананг.
0: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
1: Да.
0: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
1: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
0: Надо обязательно повторить.
1: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
0: ВДК-тур. ТЦ Маниш. Володарского, 99.
1: 290-0085. 290-0085.
2: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.

0: 51, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Триви, твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазина в своем городе.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра в воскресенье в крае облачно. Максимальная температура воздуха до +24. Ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Нужно заварить и очистить раму внедорожника или грузовика от ржавчины? Или подготовить спецтехнику к покраске? А может, требуется бескоструить кирпичный забор на вашей территории? Обращайтесь в сварочный бокс. Мы делаем все. Бескоструйная обработка любой сложности. От деревянных зданий до цистерн. Сварочные работы. Антикоррозийная обработка дна автомобиля. Покраска авто. Работаем на выезд с оборудованием. Есть наличный и безналичный расчет. Уссурийск. Целинные 2В. Телефон 8-914-979-31-38. 8-914-979-31-38.
2: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
3: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
4: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
5: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, отзови и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Приморская волна.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
2: А в Декатур предложили нам Дананг.
1: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
2: Да.
1: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайян, как в сказку попали.
2: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
1: Надо обязательно повторить.
2: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организует.
1: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
2: 290-0085. 290-0085. Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.

0: Первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

волна.

serão. Mas não, monsieur, tu ne préoccupes pas, ma voix.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра воскресенье в крае облачно, максимальная температура воздуха до плюс 24, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
2: Нужно заварить и очистить раму внедорожника или грузовика от ржавчины? Или подготовить спецтехнику к покраске? А может, требуется бескоструить кирпичный забор на вашей территории? Обращайтесь в сварочный бокс. Мы делаем все. Бескостройная обработка любой сложности. От деревянных зданий до цистерн. Сварочные работы. Антикоррозийная обработка дна автомобиля. Покраска авто. Работаем на выезд с оборудованием. Есть наличный и безналичный расчет. Уссурийск. Целинная 2В. Телефон 8-914-979-31-38. 8-914-979-31-38.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя.

0: всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазина в своем городе.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8-423-2686-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: И тут выскочила бабка-ёжка. И была она страшная-страшная, и огромная бородавка на носу.
1: Марья Ивановна, а почему бабка-ёжка не

0: Ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
1: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
0: Приморская волна. Удобно слушать.
1: 16+.
2: Приморская волна. Все только начинается.

0: Первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
2: А в Декатур предложили нам Дананг.
1: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
2: Да.
1: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
2: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
1: Надо обязательно повторить.
2: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организует.
3: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
2: 290-0085. 290-0085.
4: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
2: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморье 19 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра воскресенье в крае облачно, максимальная температура воздуха до плюс 24, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Приви, твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
4: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
5: Нужно заварить и очистить раму внедорожника или грузовика от ржавчины? Или подготовить спецтехнику к покраске? А может, требуется бескоструить кирпичный забор на вашей территории? Обращайтесь в сварочный бокс. Мы делаем все. Бескоструйная обработка любой сложности. От деревянных зданий до цистерн. Сварочные работы. Антикоррозийная обработка дна автомобиля. Покраска авто. Работаем на выезд с оборудованием. Есть наличный и безналичный расчет. Уссурийск. Целинные 2В. Телефон 8-914-979-31-38. 8-914-979-31-38. 38.
6: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
7: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
8: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
9: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
2: А 16+.
3: Приморская.

0: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
1: А в Декатур предложили нам Дананг.
0: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
1: Да.
0: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
1: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
0: Надо обязательно повторить.
1: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
0: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
1: 290-0085. 290-0085.

0: 61, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56. Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-2686-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.

Волна. Приморская волна. Все только начинается.

0: Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: Сообщение Примгидромета. Завтра в воскресенье в крае облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 24. Ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
0: Реклама. Нужно заварить и очистить раму внедорожника или грузовика от ржавчины? Или подготовить спецтехнику к покраске? А может, требуется бескоструить кирпичный забор на вашей территории? Обращайтесь в сварочный бокс. Мы делаем все. Бескоструйная обработка любой сложности. От деревянных зданий до цистерн. Сварочные работы. Антикоррозийная обработка дна автомобиля. Покраска авто. Работаем на выезд с оборудованием. Есть наличный и безналичный расчет. Уссурийск. Целинные 2В. Телефон 8-914-979-31-38. 8-914-979-31-38.
3: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
4: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
0: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: узнать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Приморская волна. Все только начинается.

Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. В тепле.

0: 8 8 49 46. Код города 42 34.
1: Триви, твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
2: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: 80-х, 90-х, 2000-х. Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра воскресенье в крае облачно, максимальная температура воздуха до +24, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
2: А в Декатур предложили нам Дананг.
1: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
2: Да.
1: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайян, как в сказку попали.
2: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
1: Надо обязательно повторить.
2: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организует.
1: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
2: 290-0085. 290-0085. Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8 920 233 36 56.

0: 51, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Компания Onyx. Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе Елена. Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

начинается.

0: Ваше здоровье – наша цель. Спасибо, что выбираете нас. Клиника доктора Григоренко 6-й год подряд становится победителем народной премии «Про докторов». Широчайший спектр услуг – лазерное лечение варикоза, геморроя, гинекология, косметология и другие направления. Клиника доктора Григоренко. Звоните 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
1: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
4: Приморская волна.

0: «Амурская волна». Все только начинается.
1: Реклама. Триви, твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
2: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Нужно заварить и очистить раму внедорожника или грузовика от ржавчины? Или подготовить спецтехнику к покраске, а может требуется бескоструить кирпичный забор на вашей территории, обращайтесь в сварочный бокс. Мы делаем все. Бескоструйная обработка любой сложности, от деревянных зданий до цистерн. Сварочные работы, антикоррозийная обработка дна автомобиля, покраска авто. Работаем на выезд с оборудованием. Есть наличный и безналичный расчет. Уссурийск, Целинные 2В. Телефон 8-914-979-31-38. 8-914-979-31-38.
4: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
5: А в Декатур предложили нам Дананг.
4: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
5: Да.
4: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
5: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
4: Надо обязательно повторить.
5: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
4: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
5: 290-0085. 290-0085.
6: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
7: Реклама на Приморской волне.
8: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
9: 8-423-2686-911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: 2000-х. Только лучшее. Приморская волна.
1: В Приморье 22 часа.

0: Комсомольская волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра воскресенье в крае облачно, максимальная температура воздуха до плюс 24, ветер южный, слабый до 4 метров в секунду.
0: Реклама. Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8

0: 8 38 49 46. Код города 42 34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911.
0: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Салют!
1: Салют?
0: Салют!
1: Где салют?
0: Как где? В Сбере. И с Приморской волной. Просто скажи «Салют, включи Приморскую волну» и любимая радиостанция заиграет в умной колонке от Сбера. А также слушай «Прим-волну» в приложении «Звук» или через приставки и телевизоры от Сбер-девайсов. Запомнила?
1: «Салют, включи Приморскую волну».
2: «Включаю Приморскую волну».
0: 16+.
3: «Приморская волна».

0: Киви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
2: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
3: Нужно заварить и очистить раму внедорожника или грузовика от ржавчины? Или подготовить спецтехнику к покраске? А может, требуется пескоструить кирпичный забор на вашей территории? Обращайтесь в сварочный бокс. Мы делаем все. Пескостройная обработка любой сложности. От деревянных зданий до цистерн. Сварочные работы. Антикоррозийная обработка дна автомобиля. Покраска авто. Работаем на выезд с оборудованием. Есть наличный и безналичный расчет. Уссурийск. Целинная 2В. Телефон 8-914-979-31-38. 8-914-979-31-38.
4: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
5: А в Эдекатур предложили нам Дананг.
4: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
5: Да.
4: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайян, как в сказку попали.
5: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
4: Надо обязательно повторить.
5: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
6: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
5: 290-0085. 290-0085.
7: Реклама на Приморской волне.
8: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
9: 8-423-26-86-911.
10: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение прим. Гидромета. Завтра воскресенье в крае облачно. Максимальная температура воздуха до +24. Ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.

0: 61, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56. Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: боли, без слез.
1: Современное лазерное лечение варикоза. Передовая методика. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Телефон
2: 8-423-2686-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Алиса, включи радио «Приморская волна».
5: Включаю радио «Приморская волна».
4: Приморская волна теперь и в Яндексе. Слушайте Приморскую волну на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
5: Включаю незамедлительно. Слушай Приморскую волну. А я тебе в этом помогу.
6: 16+.
7: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х.

только начинается.

0: Нужно заварить и очистить раму внедорожника или грузовика от ржавчины? Или подготовить спецтехнику к покраске? А может, требуется бескоструить кирпичный забор на вашей территории? Обращайтесь в сварочный бокс. Мы делаем все. Бескоструйная обработка любой сложности. От деревянных зданий до цистерн. Сварочные работы. Антикоррозийная обработка дна автомобиля. Покраска авто. Работаем на выезд с оборудованием. Есть наличный и безналичный расчет. Уссурийск. Целинная 2В. Телефон 8-914-979-31-38. 8-914-979-31-38.
1: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
2: А в Эдекатур предложили нам Дананг.
1: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
2: Да.
1: И те мраморные горы, и Бана Хиллз. А Хайян, как в сказку попали.
2: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
1: Надо обязательно повторить.
2: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
1: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
2: 290-0085. 290-0085.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье полночь.

0: Приморская, Приморская, Приморская, Приморская, Приморская, Приморская. Волна.
1: Это как бороться с наступлением темноты, удержать, пытаясь ладонями свод небес.

только.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье час ночи.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 2 часа.

0: Канал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. «Приморская волна» за здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 3 часа.

0: волна.
1: Приморская волна. Все только начинается.

0: Приморское, Приморское, Приморское, Приморское, Приморское, Приморское. Волна.
1: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
2: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: В Приморье 4 часа.

0: Приморская волна.
1: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 25200294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
2: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
3: В Приморье 5 часов.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра в понедельник в крае облачно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 25. Ветер юго-западный, тихий, до 1 метра в секунду.
2: Реклама. Нужно заварить и очистить раму внедорожника или грузовика от ржавчины? Или подготовить спецтехнику к покраске? А может, требуется бескоструить кирпичный забор на вашей территории? Обращайтесь в сварочный бокс. Мы делаем все. Бескоструйная обработка любой сложности. От деревянных зданий до цистерн. Сварочные работы. Антикоррозийная обработка дна автомобиля. Покраска авто. Работаем на выезд с оборудованием. Есть наличный и безналичный расчет. Уссурийск. Целинные 2В. Телефон 8-914-979-31-38. 8-914-979-31-38.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.
6: Час

0: Рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, отзови-ка на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Волна. Волна. Приморская. Волна. Все только начинается.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru. Всего

0: все только начинается.
1: Погода в Приморье.
2: Сообщение Примгидромета. Завтра в понедельник в крае облачно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 25. Ветер юго-западный, тихий, до 1 метра в секунду.
1: Реклама. Триви. Твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
3: Нужно заварить и очистить раму внедорожника или грузовика от ржавчины? Или подготовить спецтехнику к покраске? А может, требуется бескоструить кирпичный забор на вашей территории? Обращайтесь в сварочный бокс. Мы делаем все. Бескостройная обработка любой сложности. От деревянных зданий до цистерн. Сварочные работы. Антикоррозийная обработка дна автомобиля. Покраска авто. Работаем на выезд с оборудованием. Есть наличный и безналичный расчет. Уссурийск. Целинная 2В. Телефон 8-914-979-31-38. 8-914-979-31-38.
4: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
5: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
6: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Нравится «Приморская волна»? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Только лучшее.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
2: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: только начинается.
1: А в этот день события, ставшие историей.
2: 23 августа 1913 года в Копенгагене открыт памятник русалочке. Бронзовая скульптура андерсоновской русалочки была создана датским скульптором Эдвардом Эриксоном по заказу крупного пивовара и мецената Карла Якобсена, который был очарован балетом по этой сказке, посмотрев его в Королевском театре Копенгагена. Моделью для русалочки послужила жена скульптора Эллен Эриксон, а лицо скульптор копировал с Эллен Прайс, балерины Королевского театра оперы и балета, которая отказалась позировать в обнаженном виде для создания всей скульптуры. 23 августа 1913 года Карл Якобсен подарил скульптуру городу, и с тех пор русалочка, расположенная в порту Копенгагена, стала символом датской столицы. Высота скульптуры составляет 1,25 метра, а ее вес около 175 килограммов. В 2003 году, в день 90-го юбилея «Русалочки», в Копенгагене состоялся грандиозный праздник, в котором участвовали Королевский балет Дании, оркестр «Салют» и 90 живых русалок, которые плавали в воде позади статуи. Программа празднования столетия «Русалочки» была еще более насыщенной и грандиозной.
3: 23 августа 1935 года принято решение о замене двуглавых орлов на башнях Московского Кремля пятиконечными звездами. Первые звезды были изготовлены из нержавеющей стали и красной меди, а знаки серпа и молота на них – из уральских камней самоцветов. Они были установлены в октябре 1935 года и украшали Кремль почти два года. Но из-за атмосферных осадков самоцветы потускнели, потеряли свой праздничный вид. В мае 1937 года, к 20-летию Октябрьской революции, было решено установить на пяти кремлевских башнях рубиновые звезды. Для равномерного и яркого освещения всей поверхности звезды изготовили уникальные лампы накаливания мощностью от 3700 до 5000 ватт, а для предохранения звезд от перегрева специалисты разработали особую вентиляционную систему. У кремлевских звезд двойное остекление, внутри молочное стекло, снаружи рубиновое. Новые звезды зажглись на кремлевских башнях 2 ноября 1937 года. С тех пор они горят и днем, и ночью.
1: А в этот день события, ставшие историей.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра в понедельник в крае облачно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 25. Ветер юго-западный, тихий, до 1 метра в секунду.
2: Реклама. Нужно заварить и очистить раму внедорожника или грузовика от ржавчины? Или подготовить спецтехнику к покраске? А может, требуется бескоструить кирпичный забор на вашей территории? Обращайтесь в сварочный бокс. Мы делаем все. Бескоструйная обработка любой сложности. От деревянных зданий до цистерн. Сварочные работы. Антикоррозийная обработка дна автомобиля. Покраска авто. Работаем на выезд с оборудованием. Есть наличный и безналичный расчет. Уссурийск. Целинные 2В. Телефон 8-914-979-31-38. 8-914-979-31-38. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
3: Риви, твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Риви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
4: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
2: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Весь август в клинике доктора Григоренко проводит консультации и лазерные операции известный колопроктолог, эксперт из Москвы в области лазерной проктологии, кандидат медицинских наук Харабет Ефим Игоревич. Современное мини-инвазивное лечение геморроя лазером. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.
5: Теперь радио Приморская волна и в голосовом помощнике Маруся. Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио Приморская волна».
6: Включаю радио Приморская волна.
7: А 16+.
8: Любимая поп-музыка. Приморская волна.

Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8 920 233 36 56.

0: 8 49 46. Код города 42 34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8 423 26 86 911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна. Волна, волна, волна, волна, волна.
0: Все только начинается. В Приморье 9 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Приморская. Приморская волна. Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра в понедельник в крае облачно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 25. Ветер юго-западный, тихий, до 1 метра в секунду.
0: Реклама.
2: Приви. Твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
3: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
4: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
0: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
0: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: И тут выскочила бабка-ёжка. И была она страшная-страшная и огромная бородавка на носу.
1: Марья Ивановна, а почему бабка-ёжка не пошла в клинику доктора Григоренко?
2: Удаление родинок, папиллом и других новообразований. Опытные хирурги, дерматологи-онкологи. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Владивосток, Калинина 295. Без выходных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.
6: Алиса, включи радио «Приморская волна».
7: Включаю радио «Приморская волна».
6: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
7: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
6: 16+.
3: «Приморская волна».

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56. Нужно заварить и очистить раму внедорожника или грузовика от ржавчины? Или подготовить спецтехнику к покраске? А может, требуется пескоструить кирпичный забор на вашей территории? Обращайтесь в сварочный бокс. Мы делаем все. Пескоструйная обработка любой сложности. От деревянных зданий до цистерн. Сварочные работы. Антикоррозийная обработка дна автомобиля. Покраска авто. Работаем на выезд с оборудованием. Есть наличный и безналичный расчет. Уссурийск. Целинные 2В. Телефон 8-914-979-31-38. 8-914-979-31-38.
2: В тепле

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.